Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

Радиостанция Компас FM. Компас FM. Всегда.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

На часах почти 8. Сегодня 6 июля, понедельник. Вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в нашей стране за ее пределами, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Но пока ждем Ольгу Березовик. Расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это Ирина.

0: Всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей. Ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Ленина и Замковой, пересечения друг с другом, а также на улице Кирова у пересечения с Космонавтов. В Минске пробки на МКАД от Громова до Брестского шоссе 6 минут, на Сурганово от Платонова до Юкуба-Колоса 10 минут, на Ульяновской и Первомайской от Ленина до Пулихова 6 минут, на Гинтов до Шафарнянской до Городецкой 10 минут придется задержаться.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем, что новое произошло. Доброе утро, Оля, о чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, кого сегодня поздравил президент и где по дороге гулял медведь.
2: Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения сегодня, пишет Белта. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценит его значительный личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. А традиции доверия и конструктивного сотрудничества продолжают служить надежным фундаментом белорусско-казахстанского взаимодействия. Движение транспорта ограничили на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы с сегодняшнего дня, пишут Минск Новости. Это связано с ремонтом моста через Свислочь. К слову, изменения не затронут общественный транспорт. А вот объехать участок предлагают по первому и второму кольцам, а также по улицам, которые прилегают к проспекту Независимости. Летние каникулы стали для школьников временем знакомства с армией. Как рассказали в Минобороны, состоялось множество мероприятий. От военно-патриотических лагерей до экскурсий в воинские части. Так, воспитанники лагеря «Патриоты» Жабинки провели два дня в 48-м отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы. А вот более 260 школьников из Витебска посетили программу «Лето в тельняшке» на базе 103-й Витебской воздушно-десантной бригады, где познакомились с армейским бытом и военной техникой. Ну а воспитанники лагеря «Юный патриот» 2026 прошли квест с отработкой элементов боевой подготовки. И последнее. Медведь гулял по дороге под Минском, пишет «Точка.бай». Он все ближе к столице. На этот раз встреча состоялась рядом с Крыжовкой и Ратомкой. Он мирно ходил по лесу и решил перейти дорогу. По словам местных жителей, они сразу заволновались. Раньше за грибами, ягодами и в походы можно было ходить спокойно, ну а теперь придется постоянно быть начеку или научиться быстро бегать.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможны грозы и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Охотники за привидениями были только что в эфире, но мы сами сегодня охотимся за вашим хорошим настроением. Кстати, 6 июля 1984 года эта песня возглавила американские чарты. Ну а в этот же день в Беларуси сеяли лен по приметам, чтобы рос богатырским. Не знаю, как лен, но ваши выходные явно удались, раз вы еще с нами в это время. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. У нас музыка для хорошего настроения. И прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. И совсем скоро Иракли, перед этим Оазис, ну а раньше всех Чайф. Ну а прямо сейчас дело техники, в которой Михаил Громов расскажет, что выяснили американские биологи. Подробности сразу после дорожной обстановки.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске сохраняется скопление автомобилей на улице Замковой и пересечении с Ленина. В Минске 4 балла. И вот где пробки. На МКАД от Громова до Брестского шоссе 7 минут. На Змитрака, Бедули и Первомайской от Козлова до Пулихова 17 минут придется постоять. На Ульяновской и Первомайской от Ленина до Пулихова 6 минут. На Гинтовта от Шафарнянской до Городецкой 10 минут. На Киселева от площади Победы до Куйбышева 11 минут. Придется задержаться.
0: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, что выяснили американские биологи и какое обновление получил переводчик видео от Яндекса. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Отрастить ампутированный палец помогли мышам американские ученые. Исследователи из Техасского университета опубликовали итоги эксперимента, в ходе которого доказали, у млекопитающих есть скрытый механизм регенерации. Исследователи объяснили, когда ткань повреждена, организм может пойти по одному из двух путей – затянуть рану рубцом быстро, но без восстановления, или сформировать скопление клеток, которые способны отрастить утраченную часть тела. И обычно побеждает первый сценарий. Однако, если добавить в кровь два специальных белка, организм начнет воспроизводить потерянные ткани. В ходе тестов после введения нужных белков у мышей начали формироваться фрагменты костей, связок и сухожилий. Правда, полноценные пальцы так и не выросли. Ученые говорят, что для этого нужна гораздо более сложная, скоординированная и последовательная терапия с помощью тех самых белков и еще одного пока не установленного вещества, которое будут искать. В целом же эксперимент признан знали успешным, ведь сам факт того, что регенерация у млекопитающих не упирается в тупик, а просто требует правильных сигналов – большое открытие.
0: Дело техники.
2: Переводчик видеороликов в Яндекс.Браузере научили повторять оригинальные голоса и интонации героев с итальянского, испанского, французского, китайского, японского, корейского и немецкого языков. В визуальном плане изменений не произошло. Нужно, как и раньше, выбрать нужный пункт в меню переводчика, который появляется на экране в начале ролика. По словам разработчиков, функция улучшения голоса понравилась пользователям. Ежемесячно ей пользуется 1 000 000 человек. Это половина от общего числа. Новую версию нейросети обучили на сотнях тысяч часов устной речи, а чтобы сохранить характеристики говорящего голоса, ИИ анализирует оригинальную аудиодорожку, определяет тембр, ритм и особенности речи человека, а затем воспроизводит их на русском языке. Озвучка живыми голосами, как и раньше, доступна при просмотре видео в Яндекс.Браузере, в Ютубе, Рутюбе, в поиске Яндекса, в Дзене и ВК-видео. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было дело техники. Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Почти 8:30, понедельник, 6 июля. Знаете, почему утром сложнее сосредоточиться? Оказывается, мозг человека утром работает на 30% медленнее, чем днем. Поэтому не ругайте себя, если не можете решить утреннюю задачу с первого раза. Кофе и еще один трек, и вы в форме. Оставайтесь на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Через 10 минут расскажу, что рекомендуют звезды сегодня. Но пока мы продолжаем слушать хорошую музыку. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это группа

0: Ну а раньше всех Константин Никольский. Появится в нашем эфире, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске плотное движение, 5 баллов. И вот где пробки. На МКАД от Монтажников до Мазурова 8 минут. На Змитрокабидули и Первомайске от Козлова до Красноармейской 24 минуты. На Ульяновской и Первомайской от Белорусской до Пулихова 12 минут. На Могилевской от Жуковского до Свердлова 7 минут придется постоять.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что, если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Buzz FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, действуйте, но смотрите по сторонам. Тельцы, ищите тепло в людях. Близнецы, доверяйте чутью. Раки, сегодня деньги подождут, займитесь душой. Львы, разберите чужие конфликты. Девы, фильтруйте слова. Весы, общайтесь и мирите всех. Скорпионы, держите себя в руках. Стрельцы, рискуйте, но с умом. Козероги, будьте гибче. Водолеи, сегодня любые задачи вам по плечу. Рыбы, отдыхайте, завтра важный день. Ну и совет для всех, не берите рабочие проблемы домой, а ночью обязательно загадайте желание на купалье. Говорят, сбывается даже у скептиков. И помните, лучший план на понедельник – это доброе утро и горячий кофе. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. И совсем скоро добро, перед этим No Doubt. Ну а раньше всех услышим Джанго. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Павел Суринов расскажет о самом мощном кроссовере в истории Lamborghini. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 5 баллов, движение плотное. Вот где крупные пробки. На Змитрака-Бедули и Первомайской от Козлова до Красноармейской 21 минута придется постоять. На Ульяновской и Первомайской от Белорусской до Пулихова 12 минут. На Могилевской от Жуковского до Свердлова 10 минут. На Агинтов-то от Шафарнянской до Городецкой 10 минут придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу о самом мощном кроссовере в истории Lamborghini и стратегическом рывке Toyota в сторону воздушной мобильности. Это автоновости на Компас FM. Компания Lamborghini представила кроссовер Urus SE Performante, новый подзаряжаемый гибрид и самый мощный Urus на сегодня. Под капотом знакомый 4-литровый битурбо V8, но теперь ему помогает мощный электромотор, встроенный прямо в 8-ступенчатый автомат. Суммарная отдача этого дуэта 812 лошадиных сил. Это почти на 150 сил больше по сравнению с бензиновым Urus Performante. При этом авто может проехать до 60 километров исключительно на электричестве. Батарея на 25,9 киловатт-часов спрятана под полом багажника. До сотни машина разгоняется за 3,3 секунды, а до 200 всего 10,8 секунд. Максимальная скорость 312 километров в час. Инженеры серьезно поработали с массой. Капот, бамперы и расширители арок теперь из углепластика, что позволило скинуть 32 килограмма. В капоте появились специальные вентиляционные прорези, которые буквально прижимают переднюю ось к дороге. И еще одна интересная деталь. К привычным режимам Strada, Sport, Corsa и электрическому EV добавили новый ралли. Он специально настроен для езды по грунту и мягким покрытием. В салоне два экрана по 12,3 дюйма, свежая графика мультимедиа и отделка микрофиброй.
0: Автоновости.
2: А теперь перенесемся из мира суперкаров в будущее. Компания Toyota решила, что дорог ей уже мало и активно осваивает небо. Японский гигант вместе со своим давним партнером американской Joby Aviation создает совместное предприятие для массового выпуска электрических летательных аппаратов. Причем контрольный пакет акций в 51% получит именно Toyota. Смысл союза простой. У Joby есть технологии электрической авиации, а у японцев легендарная производственная система, которая позволяет делать качественно, недорого и в огромных объемах. Председатель совета директоров Акио Тайода заявил, что воздушная мобильность – это логичное продолжение философии компании. Сначала люди перемещались по земле, теперь пришло время подняться в небо. Компания нацелена на аэротакси с 6 поворотными винтами, рассчитанная на пилота и 4 пассажиров. Максимальная скорость – 321 км в час, что делает его отличным вариантом для быстрых перелетов между районами города или в пригород. Ради безопасности инженеры заложили 4 независимых аккумуляторных блока и несколько уровней резервирования всех систем. К слову, Joby уже договорились с авиакомпанией Delta и сервисом Uber, чтобы клиенты могли заказывать бесшовную поездку от двери дома до конечной точки, объединяя такси и полет в один маршрут. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: через несколько секунд свежие новости к этому часу. Но пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим, это Сергей Трофимов.
1: Она для всех пропадет до рассвета.
0: Чуть раньше Джо Кокер. Ну а раньше всех Наутилус Помпилиус. Прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске плотное движение, 5 баллов. И вот где крупнейшие пробки. На Толстого и Могилевской от вокзальной до Свердлова 13 минут придется постоять. На Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости 9 минут. На Змитрака-Бедули и Первомайской от Козлова до Пулихова 16 минут. На проспекте Независимости от Дорошевича до Козлова 12 минут. На Ульяновской и Первомайской от Белорусской до Пулихова 13 минут придется задержаться.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, с кем планирует встретиться Дональд Трамп и где пройдет этнический праздник.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре уже в среду, пишет Белта. Он намерен обсудить Зеленским урегулирование украинского конфликта, а после этой встречи, вероятнее всего, свяжется с Владимиром Путиным. Добавлю, ранее помощник президента Юрий Ушаков сказал, что Путин в телефонном разговоре с Трампом отметил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта на основе российских подходов. БГУ стал победителем общего зачета Международной олимпиады IT-планета-2026 среди вузов Беларуси, пишет Белта. Участие приняли 20 студентов и выпускников вуза. Турнир помогает выявлять и поддерживать талантливых ребят и молодых специалистов в области информационных технологий. К слову, университет участвует в IT-соревновании с 2017 года. За это время его студенты 5 раз занимали первое место и 6 раз второе. Министр обороны Виктор Хренин поздравил белорусов с Днем независимости в минувшую пятницу, сообщили в военном ведомстве. В поздравлении говорится, что День освобождения столицы от фашистов имеет судьбоносное значение для белорусского народа. Это наша духовная святыня, символ национальной гордости, доблести и славы. Виктор Хренин отметил, какой неимоверно высокой ценой белорусы завоевали право самостоятельно определять свой путь развития. А уже сегодня в условиях эскалации глобальной напряженности вооруженные силы Беларуси надежно обеспечивают военную безопасность государства и мирный труд белорусских граждан. И последний этнический праздник эпохи раннего Средневековья пройдет в агроградке Радомля Чауского района 25 июля, пишет Белта. По традиции он развернется на Замковой горе. На этом месте в X веке радимичи основали свое поселение. Эту историю и представят во время фестиваля. Для гостей подготовили мастер-классы, выставки продажи, интерактивные зоны и многое другое. Начало праздника в 16:30.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможны грозы и до 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Джо Кокер нам только что спел «Ты можешь оставить шляпу на голове». И знаете, в такую погоду он абсолютно прав. Погода шепчет, шляпа действительно не помешает. Хотя, если вы собрались на купалье сегодня вечером, лучше вместо шляпы сплетите венок из 12 трав. Говорят, в купальскую ночь он приносит удачу. Рабочая неделя только началась, и у нас целых 5 дней, чтобы сделать ее продуктивной. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова. Утро в самом разгаре на Компас FM. И в ближайшее время ждем Сергея Трофимова. Перед этим... Foreigner, ну а раньше всех братья Гримм появятся в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет о том, что в июле заработали новые нормы и правила. Кого коснется, узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 4 балла, и вот где пробки. На МКАД от Козинца до Кижеватова 5 минут. На МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта 3 минуты. На Ульяновской и Свердлова до Красноармейской 12 минут. На проспекте Независимости от Якуба Колоса до Козлова 9 минут. Придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости. На Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! В июле в стране заработали новые нормы и правила, затрагивающие многих граждан. Изменения коснулись банковских услуг, налогов, пенсионного обеспечения, а также владельцев собак, пишет портал Майфин. Итак, с 1 июля вступили в силу новации по налогу на профессиональный доход. В частности, для него ввели минимальную сумму, которая составляет 45 рублей в месяц. Для пенсионеров – 18 рублей. Она фиксированная, не зависит от полученного дохода, то есть указанный минимум придется платить даже при нулевой налоговой базе. Также изменились списки вредности, дающие право на досрочную пенсию. Их сократили сразу на 840 позиций. Среди исключенных значатся профессии и должности, которые уже утратили актуальность, ни на одном рабочем месте не подтвердили свою вредность по результатам аттестации и несколько лет подряд признавались имеющими оптимальные или допустимые условия труда. При этом результаты аттестации, проведенные до 1 июля 2026 года, будут действовать до окончания ее срока и продолжат использоваться для профессионального пенсионного страхования. Однако для белорусов, уже выработавших свой стаж, право на профессиональную пенсию сохраняется полностью. Здесь идут в учет документы, которые действовали в период работы. А еще с начала месяца все банки начали использовать новые правила по сбору и хранению цифрового отпечатка устройства клиента для снижения числа мошеннических операций. Учитывают данные геолокации, модели устройства, версии программного обеспечения и информацию о настройках браузера. Также из-за обновленных требований предоставление данных о геолокации стало обязательным условием для работы приложений «Оплати» и «Оплати детский». Ну и с этого месяца начнут начислять налог владельцам собак. Неважно, зарегистрировано животное в квартире или нет, важен сам факт его там проживания. Кстати, информация о необходимости оплатить налог будет в жировке. Для всех пород применяется единая ставка в размере 14 рублей за квартал. Однако местные советы депутатов могут ее уменьшать. К примеру, в Минске она составляет 11 рублей 10 копеек. От налога освободили инвалидов, пенсионеров, многодетные семьи и тех, кто живет в частном секторе. Но перечисленные категории граждан освобождают от выплат только за одну собаку. Таким образом, июль принес изменения, и к ним нужно привыкнуть. Но все они направлены на то, чтобы каждому из нас жилось комфортнее и безопаснее. Ведь новые нормы и правила – это детали одного большого механизма под названием государство. И он продолжает работать, как часы, с поправкой на человеческий фактор. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
0: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах в студии 9.29, 6 июля, понедельник. В это время у организма случается второе дыхание. Первое было в 7 утра, когда мы встали. Так что если вы чувствуете прилив сил, это не кофе, это биологические часы. Ну а если не чувствуете, значит надо добавить музыки громче. Наше утро продолжается, вы слушаете Компас FM, с вами Наталья Егорова. И сейчас о музыке, вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро в нашем эфире Артик и Асти. Перед этим Queen. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Stop me now. Ну а раньше всех смысловые галлюцинации. Розовые очки. Моя ракета где ты? Прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла, и вот где пробки, на Ульяновской и Первомайской. От Ленина до Пулихова 6 минут придется задержаться. На Гинтовта от Шафарнянской до Городецкой 6 минут. На Змитрокобидули и Первомайской от Козлова до Захарова 9 минут придется постоять.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: 9.42 утра на часах в студии. Утренняя суета уже улеглась. Вторая волна продуктивности на подходе. Самое время для хорошего трека и правильного настроения. Меня зовут Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. И вот кого мы услышим очень скоро. Это Артик Асти. Перед этим Queen. Ну а раньше всех Алиса. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Змитрака, Бедули и Первомайской от Козлова до Красноармейской 12 минут придется постоять. На Ульяновской и Первомайской от Ленина до Пулихова 8 минут. На Гинтовта от Шафарнянской до Городецкой 5 минут. На Киселева от Красной до Богдановича 15 минут придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Выставка одного шедевра проходит в художественном музее. Здесь можно увидеть знаменитую картину Марка Шагала «Прогулка». Это произведение раннего творчества художника, и его привезли из коллекции Государственного русского музея. Экспозиция не только познакомит вас со знаменитым шедевром, но и презентует творческое наследие мастера из музейных коллекций России. А еще есть возможность виртуально прогуляться в VR-очках, чтобы ощутить себя внутри картины Шагала. Такое решение подготовили учащиеся Государственного художественного колледжа имени Глебова.
0: Планы на вечер.
2: В кино стартовала премьера российской семейной комедии «Дед Фомич». В главных ролях Николай Добрынин, Никита Кологрива, Екатерина Волкова и другие популярные актеры. И вот о чем картина. Авантюрный дед мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками. Чтобы собрать их под одной крышей, он прикидывается смертельно больным. Примирение оказывается не таким простым, как ожидал Фомич, но он не из тех, кто опускает руки. Когда все становится безнадежно плохо, дед придумывает новый план. А сработает ли он, можно узнать в кинотеатре. Комедия «Дед Фомич» длится около 2 часов. Стоимость билета от 10 до 16 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас ФМ. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Оля Березовик приготовила нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Маша и Медведи. Перед этим Эрос Рамазотти. Per consumare la vita, io e te, c'è un bisogno d'amore. Ну а в самое ближайшее время моральный кодекс. Ждем после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, в Минске 3 балла, и вот где крупные пробки. На Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости 13 минут, на Киселева от площади Победы до Максима Богдановича 16 минут, на Янке Купала от Максима Богдановича до проспекта Независимости 22 минуты придется постоять. На проспекте Пушкина от Матусевича до Притыцкого 5 минут.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Оля, привет, что нового?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу, с какими словами обратился к белорусам президент и какую выставку продлили в Минске.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем независимости в минувшую пятницу, сообщили в Минобороны. В поздравлении говорится, что день освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года для нашего народа стал символом мужества, свободы и патриотизма. Президент отметил, что каждый из нас ощущает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества, что воплощается в конкретных делах и свершениях, стремлении сделать общий дом уютным и безопасным. Первый прямой авиарейс связал белорусскую столицу и Нижний Новгород, пишет Минск Новости. Так, накануне началось регулярное авиасообщение между городами. Полетную программу на этом направлении открыл Аэрофлот. Рейсы будут 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме объявили Министерство культуры и киностудии «Беларусьфильм», рассказали в Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие принять участие могут подать заявку по 14 августа, а итоги конкурса подведут к началу осени. И последняя картина «Шагала прогулка» останется в Минске до октября, пишет Белта. А ранее планировалось, что ее вернут обратно в Русский музей после 6 июля. Решение о продлении экспонирования принято в результате переговоров премьер-министра Беларуси Александра Турчина и председателя правительства России Михаила Мишустина. К слову, сегодня день рождения художника, и новость о продлении стала подарком для всех поклонников творчества мастера.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможно, грозы и до 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Эрос Рамазотти только что спел нам про огонь в огне. И знаете, сегодня это очень символично, потому что вечером купали, это значит, что костры принято зажигать на этот праздник. Так что если у вас нет еще планов на вечер, самое время их зажечь в прямом смысле. На связи Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. Вот наши музыкальные планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро Машу и Медведей. Перед этим споет Bad Boys Blue, ну а раньше всех Александр Буйнов. Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, как какое обновление получил переводчик видео от Яндекса. Расскажет подробности Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла, еще плотное движение. Вот где пробки. На Змитрака Бедули и Первомайской от Козлова до Пулихова 12 минут придется постоять. На Гинтовта от Шафарнянской до Городецкой 5 минут. На Первомайской от Пулихова до Закарова 5 минут. На Партизанском проспекте от Кулешова до Радиальной 4 минуты придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, что выяснили американские биологи и какое обновление получил переводчик видео от Яндекса. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Отрастить ампутированный палец помогли мышам американские ученые. Исследователи из Техасского университета опубликовали итоги эксперимента, в ходе которого доказали, у млекопитающих есть скрытый механизм регенерации. Исследователи объяснили, когда ткань повреждена, организм может пойти по одному из двух путей – затянуть рану рубцом быстро, но без восстановления, или сформировать скопление клеток, которые способны отрастить утраченную часть тела. И обычно побеждает первый сценарий. Однако, если добавить в кровь два специальных белка, организм начнет воспроизводить потерянные ткани. В ходе тестов после введения нужных белков у мышей начали формироваться фрагменты костей, связок и сухожилий. Правда, полноценные пальцы так и не выросли. Ученые говорят, что для этого нужна гораздо более сложная, скоординированная и последовательная терапия с помощью тех самых белков и еще одного пока не установленного вещества, которое будут искать. В целом же эксперимент признали успешным, ведь сам факт того, что регенерация у млекопитающих не упирается в тупик, а просто требует правильных сигналов – большое открытие.
0: Дело техники.
2: Переводчик видеороликов в Яндекс.Браузере научили повторять оригинальные голоса и интонации героев с итальянского, испанского, французского, китайского, японского, корейского и немецкого языков. В визуальном плане изменений не произошло. Нужно, как и раньше, выбрать нужный пункт в меню переводчика, который появляется на экране в начале ролика. По словам разработчиков, функция улучшения голоса понравилась пользователям. Ежемесячно ей пользуется 1 000 000 человек. Это половина от общего числа. Новую версию нейросети обучили на сотнях тысяч часов устной речи. А чтобы сохранить характеристики говорящего голоса, ИИ анализирует оригинальную аудиодорожку, определяет тембр, ритм и особенности речи человека, а затем воспроизводит их на русском языке. Озвучка живыми голосами, как и раньше, доступна при просмотре видео в Яндекс.Браузере, в Ютубе, Рутюбе, в поиске Яндекса, в Дзене и ВК-видео. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

10:30 на часах в студии. Понедельник, 6 июля. Сегодня отмечают Всемирный день поцелуя. Причем, по некоторым данным, самый долгий поцелуй в истории длился 58 часов. Так что у вас есть отличный повод вечером устроить проверку рекорда. Но предупреждаю, завтра на работу можете опоздать. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. Следующий трек для тех, кто не пасует перед рекордами. Послушаем в ближайшее время Владимира Преснякова.

0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Первомайской от Красноармейской до Захарова 9 минут, на Гинтовта от Шафарнянской до Городецкой 6 минут, на Первомайской от Захарова до Пулихова 6 минут придется задержаться.
1: Дорожный компас.

0: 10:43 на часах в студии. Рабочее утро в самом разгаре. Сегодня непростой день. У нас не просто понедельник и не просто 6 июля. Наши предки называли это день каноном купалья, временем, когда магия витает в воздухе. Но есть новости покрупнее, от которой захватывает дух в прямом смысле. Сегодня наша планета Земля находится в самой далекой точке своей орбиты от Солнца, в Офелии. Расстояние между нами и светилом сегодня максимальное за весь год. Более 152 миллионов километров. Поэтому видимый диаметр Солнца сегодня будет самым маленьким в году. Сам факт впечатляет, согласитесь. Оставайтесь, дальше музыка и хорошее настроение. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас музыкальный перерыв. И вот кто составит нам компанию. Совсем скоро Владимир Пресняков. Перед этим Soul Asylum. Ну а раньше всех Крематорий. Ну а прямо сейчас дорожная обстановка.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Ульяновской и Первомайской от Энгельса до Захарова 9 минут. На Агинтовта от Шафарнянской до Городецкой 6 минут. На Первомайской от Захарова до Пулихова 8 минут. Придется задержаться.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что происходит в мире машин, знает Компас-ФМ. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

0: Новости на Компас ФМ, о них нам расскажет Ольга Березовик. Оль, привет, тебе слово.
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, о чем заявил зампремьер-министра Беларуси, о том, как правильно выбрать арбуз.
2: Новости, новости на Компас ФМ.
1: Договоренности с Индонезией вскоре дадут практический результат. Об этом заявил зампремьер-министра Виктор Каранкевич, пишет Белтам. Так, оценивая итоги переговоров президентов Беларуси и Индонезии в Джакарте, вице-премьер отметил, что встреча двух лидеров прошла в очень открытой и доверительной атмосфере, потому как закрытых тем между странами нет. Кроме того, по словам Каранкевича, решаются вопросы логистики. В частности, уже есть результаты, в том числе и по поставке продуктов питания. Республиканский праздник Купали пройдет в агрогородке Александрия на берегу Днепра 11 июля, пишет СБ «Беларусь сегодня». Гостей ждут концерты, выставки, ярмарки регионов Беларуси и России, интерактивные зоны, сырный фестиваль, а также тематические площадки, посвященные Году белорусской женщины. А еще запланированы показы Могилевского аэроклуба «ДСААФ» и многое другое. Начало праздника в 11 утра. Конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме объявили Министерство культуры и киностудия «Беларусьфильм», рассказали в Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие принять участие могут подать заявку по 14 августа. А итоги конкурса подведут к началу осени. И последнее. Как правильно выбрать арбуз, рассказала эксперт, пишет .by. Покупать его рекомендуется только в официальных торговых точках. А вот критерии зрелости такие. Сухой хвостик, четкие полосы, звонкий звук при простукивании. Кроме того, у созревающего арбуза должно быть желтое пятно. Если оно есть, значит он дозревал на грядке и будет сладким. Кроме того, у плода не должно быть трещин, вмятин и надрезов.
2: Погода на Компас ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и, возможно, грозы. До 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, врываемся в рабочую неделю с новыми силами. Выходные были большими, но, как водится, на них было столько всего запланировано, что после нужны еще одни такие же. Другое дело, если вы в отпуске. Сон без будильника и кофе в постель в любое время дня вам обеспечены. Ну а всем остальным приходится собирать силы и работать. Многого от вас, конечно, сегодня не требуется. Главное, не уснуть на рабочем месте. Ну и в этом вам будет помогать Компас FM. У нас много отличной музыки для вашего комфортного дня. Меня же зовут Анастасия Лисова. И в ближайшие несколько минут предлагаю послушать группу «Градусы», еще пиццу, ну а прямо сейчас город 312. После музыки нас ожидает рабочий гороскоп, так что оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.
1: Реклама на Компас FM. Что, если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас

0: Ну что же, продолжаем наш понедельник гороскопом. И сегодня он о работе. Итак, овны, наведите порядок в текущих планах. Не беритесь за новые задачи, пока не закроете старые хвосты. Тельцы, сфокусируйтесь на главном и не отвлекайтесь на пустые разговоры. Удачный день для работы с документами и сделками. Близнецам этот день принесет новые рабочие идеи через общение, поэтому проявляйте любопытство и не бойтесь задавать вопросы. Ну а раки, также открыто говорите с коллегами и руководством о трудностях. Благоприятное время для запуска личных проектов. Львам сегодня рекомендуется направлять силы на внутренние задачи и планирование. Избегайте суеты, вам нужен покой для принятия верных решений. И да, покой нам нужен сегодня всем без исключения, но работу никто не отменял. Вот про остальных знаков расскажу буквально через несколько минут, а пока заряжаемся отличной музыкой. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и в эти полчаса мы услышим Филиппа Киркорова.
1: Радость твоя, ты права, попусту трачу я слова.
0: Также послушаем Криса Ри. Ну а прямо сейчас поет Константин Никольский.

0: Слушайте, гадание на ладони – это хиромантия, а вот я сейчас расскажу, что нас ожидает в плане работы посредством гороскопа. Итак, девы, делайте ставку на командную работу. Коллективный труд принесет гораздо больше плодов, чем одиночный. Двигаемся дальше. Весы. Профессиональные вопросы выйдут у вас сегодня на первый план. Проявляйте инициативу, но строго соблюдайте субординацию. Скорпион. Время для расширения горизонтов и получения новых знаний. Будьте открыты нестандартным подходом в работе. Стрелец. Фокусируйтесь на решении финансовых и бюджетных вопросов. Козерогам рекомендуется сегодня уделить максимум внимания деловому партнерству. А в спорах с коллегами ищите компромисс, а не глухую оборону. Водолеи. Разберитесь с рутиной и наведите строгий порядок в делах. Дисциплина сегодня спасет от авралов. А вот у рыб сегодня день пройдет спокойно и продуктивно. Включайте интуицию, она поможет обойти любые острые углы в коллективе. Ну что же, все прогнозы получены, ну а прислушиваться к ним или нет, решать только вам самим. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, в гороскоп посвящала Анастасия Лисова. Ну и возвращаясь к музыке, в оставшиеся 15 минут до начала часа послушать предлагаю Кали Минок, еще Филипп Киркорова, ну а раньше остальных эфир займет Александр Маршал.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Это была австралийская поп-дива Кайли Миноук, и именно ее хит финалил нам час. Ну а сейчас 11:58 в нашей стране, и если вы еще не до конца проснулись, то самое время это сделать. Впереди новости, но до них я успеваю проанонсировать музыку. И да, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну а слушать будем Джанго.

0: Торжественная церемония чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава проходит во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. В мероприятии принимает участие Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что белорусы – мирные люди, не хотят воевать, но и перед врагом головы склонять не намерены. Он также добавил, что белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. В Беларуси запускают электронную очередь для подачи документов в вузы, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, чтобы воспользоваться сервисом, нужно войти в личный кабинет на официальном сайте РИКС. Авторизоваться можно по идентификационному номеру или паспорту. После входа в систему нужно выбрать область, конкретное учебное заведение, факультет, специальность и форму обучения. Далее пользователю предлагается выбрать удобную дату и время из доступных ячеек и нажать кнопку «Заказать талон». В случае успешной записи на электронную почту придет PDF-документ, а также поступит SMS-уведомление. Институт предупреждает, что SMS-подтверждение приходит только с официального адреса RIXBY и не содержит никаких ссылок. Картина «Шагала-прогулка» останется в Минске до октября, пишет Белта. Ранее планировалось, что ее вернут обратно в Русский музей после 6 июля. Решение о продлении экспонирования принято в результате переговоров премьер-министра Беларуси Александра Турчина и председателя правительства России Михаила Мишустина. К слову, сегодня день рождения художника, и новость о продлении стала подарком для всех поклонников творчества мастера. И последнее. Белорусские борцы начали выступление на юниорском первенстве Европы сегодня, пишет Белта. Мероприятие проходит в столице Северной Македонии. В составе белорусской команды на континентальный форум U20 отправились 24 атлета. Напомню, на прошлогоднем первенстве Европы по борьбе среди юниоров в итальянском Каорле спортсмены завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха до 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Слушайте, ну, минимум резкости нужно сегодня всем нам. Понедельник, он, знаете ли, день тяжелый не просто так. Мы сначала полусонные ходим полдня и питаемся исключительно кофе, а в оставшуюся половину пытаемся закрыть все важные вопросы, которые никто, кроме нас, не сделает. Так что терпение всем нам и минимум резкости. Ну а задает вам позитивный тон сегодня, завтра и всегда Компас FM и хорошая музыка. Меня же зовут Анастасия Лисова, и для отличного настроения предлагаю послушать Зиверт и еще Владимира Преснякова, но прямо сейчас появится Константин Никольский.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: «Храброе сердце» пел только что Олег Карпенко. И вот по этому случаю я как-то рассказывала, что самое большое принадлежит синему киту, и сопоставимо оно по размерам с легковым автомобилем. Так вот, самое маленькое сердце у этрусской землеройки. Оно весит всего 0,02 грамма и бьется со скоростью 1500 ударов в минуту. И вот лично я не могу себе представить, как бьется этот маленький моторчик. Ну а чтобы наши с вами сердца всегда бились в правильном темпе, периодически показывайте специалистам. Кстати, сегодня отмечается Всемирный день кардиолога. Поэтому всех причастных поздравляем с этим праздником. Ну и следующая музыкальная подборка только для вас. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Елисова. И послушаем группу «Непара».
1: Песня о любви, которой не была, о любви, в которой была бы.
0: Также споет Мишель Самбайло. Ну а раньше остальные к нам присоединится Александр Маршал.
2: Уходя, уходи, дверь без стука прикрой.
3: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Ну как вы там, еще держитесь? Хорошо, хоть сегодня не так жарко, как на прошлой неделе. Комфортно и на работе, и дома, и в машине. Единственное, постоянно тянет на сон. Ну, и если вам нужно взбодриться за пару минут, то ловите парочку лайфхаков. Итак, поможет умывание ледяной водой. Еще можете включить побольше света. Так будет блокироваться выработка меланина. Если есть возможность, сделайте 20 приседаний. Ну, а вот самое неожиданное, на мой взгляд, это интенсивно помассируйте уши. И вот, знаете, до того, пока искал для вас информацию, я протестировала на себе этот пункт. И оказывается, он работает. Мне кажется, он отлично подойдет для тех, кто долгое время находится за рулем. Поэтому, дорогие наши дальнобойщики, пользуйтесь уверенно, все помогает. Не благодарите. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Советы раздавала Анастасия Лисова. Ну и возвращаясь к музыке, до конца этого часа нас посетит Брайан Адам, Род Стюарт и Стинг. Также появится группа Непара. Ну а прямо сейчас будем слушать Ума Турман.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Для тех, кто только что к нам присоединился, напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И вместе мы провели 4 часа дневного эфира. Моя смена подошла к концу, поэтому я говорю вам пока и услышимся уже завтра. Ну а сейчас давайте встречать отдохнувшую Дарью Ветрову. Даш, привет. Судя по твоему бодрому виду, выходные прошли на отлично.
1: Привет, Настя. Да, выходные супер большие и насыщенные. Даже не планировала столько приятных эмоций. Ну и заряжают не только эмоции, а еще любимый кофе и любимая музыка на полную громкость. Вот наши ближайшие планы. Появится Кристина Арбакайте. Как? До этого споет группа Coldplay. А раньше всех услышим город 312. Ждем эту композицию после выпуска новостей.
2: В Минске 15 часов.

0: последних событиях нам расскажет Павел Суринов. Он уже в студии. Паша, привет. Что нового произошло?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, кому президент вручил погоны во Дворце Независимости и о реконструкции моста в столице.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Торжественная церемония чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава проходит во Дворце Независимости сегодня, рассказали в Минобороны. В мероприятии принимает участие Александр Лукашенко. Глава государства вручил погоны генерал-майору

0: вместе с Компас FM.
1: Стараюсь изо всех сил черпать откуда-то вдохновение и настроение, чтобы зарядить вас в эту пасмурную дождливую погоду, но чувствую, что получается прям со скрипом. Погода не щадит никого. Перепады и температуры действительно влияют на настроение, это доказанный факт, но мы можем поддерживать его другими способами. Так что предлагаю усиленно искать поводы для радости и добывать себе энтузиазм. Пусть нам в этом помогает любимая музыка на Компас FM. Этим вечером с вами я, Дарья Ветрова, и дальше мы услышим Нюшу, Скорпионс, а раньше всех появятся братья Гримм. Их ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты в Витебске. Здесь небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве одна пробка, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Минске пятибалльная загруженность. Затор на Бядули и Первомайской от Козлова до Пулихова. На Партизанском проспекте от Селицкого до Железнодорожного моста. Также пробка на Богдановича от Янки Купалы до проспекта Машерова. И еще придется постоять на Смоленской от Захарова до Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: «Снова тебя забываю» с такой композицией звучал сейчас Айван. Это белорусский исполнитель, и для меня он навсегда ассоциируется со своим специфическим номером на Евровидении 2016 года. Думаю, вы помните эту историю, а если нет, рассказываю. Айван собирался выйти на сцену с живыми волками, абсолютно обнаженным. По задумке продюсера Виктора Дробыша, такой номер должен был символизировать единение с природой. Но правила безопасности не позволили этого сделать, и артист воплотил свою идею по-другому. Во время выступления можно было увидеть голограмму, на которой обнаженный Айван предстал именно с волками. Тем временем на часах 17:29 продолжаем встречать вечер понедельника. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И вот какие исполнители составят нам компанию дальше. Появится Владимир Пресняков. До этого споют Брайан Адамс и Ханс Циммер. А раньше всех услышим Александра Маршала. Все это ждем после автоновостей, в которых узнаем о самом мощном кроссовере в истории Lamborghini, расскажет Павел Суринов, как только я расскажу о дорожной обстановке.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопились автомобили на улице генерала Белобородова у пересечения с проспектом Черняховского, также на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской, еще одна на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и также затор на Первомайской от Лепешинского до проспекта Мира. В Минске уже 7-бальная загруженность. Пробка на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Богдановича. На Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского также придется постоять на Академической и Сурганова от переулка Козлова до проспекта Независимости.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу о самом мощном кроссовере в истории Lamborghini и стратегическом рывке Toyota в сторону воздушной мобильности. Это автоновости на Компас FM. Компания Lamborghini представила кроссовер Urus SE Performante, новый подзаряжаемый гибрид и самый мощный Urus на сегодня. Под капотом знакомый 4-литровый битурбо V8, но теперь ему помогает мощный электромотор, встроенный прямо в 8-ступенчатый автомат. Суммарная отдача этого дуэта 812 лошадиных сил. Это почти на 150 сил больше по сравнению с бензиновым Urus Performante. При этом авто может проехать до 60 км исключительно на электричестве. Батарея на 25,9 кВт-часов спрятана под полом багажника. До сотни машина разгоняется за 3,3 секунды, а до 200 всего 10,8 секунд. Максимальная скорость 312 км в час. Инженеры серьезно поработали с массой. Капот, бамперы и расширители арок теперь из углепластика, что позволило скинуть 32 килограмма. В капоте появились специальные вентиляционные прорези, которые буквально прижимают переднюю ось к дороге. И еще одна интересная деталь. К привычным режимам Strada, Sport, Corsa и электрическому EV добавили новый ралли. Он специально настроен для езды по грунту и мягким покрытием. В салоне два экрана по 12,3 дюйма, свежая графика мультимедиа и отделка микрофиброй.
1: Автоновости.
2: А теперь перенесемся из мира суперкаров в будущее. Компания Toyota решила, что дорог ей уже мало и активно осваивает небо. Японский гигант вместе со своим давним партнером американской Joby Aviation создает совместное предприятие для массового выпуска электрических летательных аппаратов. Причем контрольный пакет акций в 51% получит именно Toyota. Смысл союза простой. У Joby есть технологии электрической авиации – А у японцев легендарная производственная система, которая позволяет делать качественно, недорого и в огромных объемах. Председатель совета директоров Акио Тайода заявил, что воздушная мобильность – это логичное продолжение философии компании. Сначала люди перемещались по земле, теперь пришло время подняться в небо. Компании нацелены на аэротакси с 6 поворотными винтами, рассчитанное на пилота и 4 пассажиров. Максимальная скорость – 321 км в час, что делает его отличным вариантом для быстрых перелетов между районами города или в пригород. Ради безопасности инженеры заложили 4 независимых аккумуляторных блока и несколько уровней резервирования всех систем. К слову, Joby уже договорились с авиакомпанией Delta и сервисом Uber, чтобы клиенты могли заказывать бесшовную поездку от двери дома до конечной точки, объединяя такси и полет в один маршрут. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Here I am. Такая композиция от Брайана Адамса и Ханса Циммера звучала сейчас в эфире, и она стала саундтреком к мультфильму «Спирит. Душа прерии». Песня открывает фильм и звучит в сцене, где жеребец Спирит рождается и растет, передавая дух привязанности к природе и первозданной дикой красоте. Напомню, что вы слушаете Компас FM. С вами этим вечером я, Дарья Ветрова, и дальше в эфире прозвучат Владимир Пресняков, Red Hot Chili Peppers, а раньше всех Ума Турман. Этот дуэт ждем после того, как я расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина, в остальном дороги свободные. В Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской, и также на Первомайской от Лепешинского до проспекта Мира. Что касается Минска, здесь семибальная загруженность, придется постоять на Партизанском проспекте от Селицкого до Кольцевой, на Козловой проспекте Машинского, Шерва от Платонова до Богдановича, также пробка на Немиге и Богдановича от Романовской Слободы до проспекта Машерова, и еще есть затор на Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 6. Стараемся подбадривать себя этим вечером понедельника, потому что погода подворовывает настроение и желание что-то делать. Предлагаю поддерживать энтузиазм любимой музыкой. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И вот какие планы в эфире дальше. Появятся «Руки вверх».
1: И назови его, как меня, и так люби, как меня любила.
0: До этого споет Зиверт.
2: Его глаза красные, далеко мне, ее любовь это миг.
0: А раньше всех услышим Николая Носкова.
3: Но я тебя люблю, люблю, люблю.
0: Все это ждем после выпуска новостей.
4: Дорожный компас.
0: А пока узнаем о пробках и по информации сервиса Яндекс.Карты. В Витебске дороги свободны, но небольшой затор есть на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве тоже только одна пробка, она на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. А что касается Минска, здесь 7-бальная загруженность. Большая пробка на Козловой проспекте Машерова от Платонова до Богдановича. 40 минут проведете в пути. Также затор на Немиге и Богдановича от Романовской Слободы до проспекта Машерова. Еще есть пробка на Платонова и Чапаева от Академической до Первомайской. Тоже 40 минут в пути.
4: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: студии появилась Ирина Журавлик, чтобы поделиться с нами чем-то важным и интересным. Ира, добрый вечер. О чем расскажешь?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, сколько иностранцев посетила Беларусь по безвизу и о том, что создали белорусские ученые.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Более 110 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года, рассказали в Госпогранкомитете, пишет Белта. Так, с 1 января Беларусь посетили иностранные граждане из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехали из стран-соседей Литвы, Латвии и Польши. Напомню, что президентом принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря этого года включительно. 129 новых троллейбусов пополнят автопарк Минск-Транса в этом году, пишет Белта. Сейчас в рамках обновления подвижного состава предприятие уже получило 26 троллейбусов МАЗ и 11 Белкоммунмаша. Кроме того, запланирована частичная замена более 550 километров контактной сети в течение 4 лет. А еще к концу следующего года около 230 новых остановочных павильонов сменят старые. Летние каникулы стали для школьников временем знакомства с армией. Как рассказали в Минобороны, состоялось множество мероприятий от военно-патриотических лагерей до экскурсий в воинские части. Так, воспитанники лагеря «Патриот» и «Жабинки» провели два дня в 48-м отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы. А более 260 школьников Витебска посетили программу «Лето в тельняшке» на базе 103-й Витебской воздушно-десантной бригады, где познакомились с армейским бытом и военной техникой. А воспитанники лагеря «Юный патриот 2026» прошли квест с отработкой элементов боевой подготовки. И последнее. Отечественный сорт люпина белого «Грек» создали ученые, пишет Белта.

Осадков. В Минске ожидаются дожди. Температура воздуха будет до 13 градусов тепла. Завтра днем в этих городах обещают дожди и до плюс 19. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: есть Компас FM.
1: Пронзительная композиция от группы Fandox «Венера и Марс». Отсылка к известной астрологической метафоре о различиях между полами, где мужчины с Марса, а женщины с Венеры. И трек обыгрывает эту тему в динамичном ритме. Надеюсь, что вам тоже понравилось, как и мне. Напомню, что вы слушаете Компас FM. С вами Дарья Ветрова, и у нас впереди в эфире Айра Смит, «Руки вверх», а раньше всех группа «Чай». Ее услышим после того, как проверим обстановку на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске сохраняется затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробок уже нет, дороги освободились, а что касается Минска, по-прежнему 7-бальная загруженность. Большая пробка на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Богдановича. 40 минут проведете в пути. Также затор на Янке, Купало и Сторожевской от проспекта Независимости до проспекта Машерова. Еще есть пробка на Немиге и Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова и также на Змитрака, Бядули и Первомайской от Козлова до Пулихова.
0: Дорожный компас.

0: для детей старше 16 лет. История одной хорошей песни на Компас FM.
1: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне Crazy группы Aerosmith.

Эта история началась в 1994-м в Калифорнии, штат США. Тогда Стивен Тайлер, Джо Перри и знаменитый композитор Дезмонд Чайлд написали, наверное, один из последних хитов, пропитанных тем самым духом старого рок-н-ролла. Песня получилась настолько пронзительной, потому что пелась искренне и от всего сердца. Стивен посвятил ее своей бывшей, которая на эмоциях после ссоры в очередной раз упаковала чемоданы и уехала во свояси. Причем не куда-нибудь, а сразу в Голливуд. Когда речь зашла о съемке видео для песни, то для пущей реакции общественности режиссеры решили снять сюжет о несовершеннолетних девочках, которые сбегают со школы, чтобы повеселиться по-взрослому. Но чтобы сгладить углы и подостудить гнев ханжествующих мамочек, было решено снять в клипе не просто какую-нибудь актрису, а дочку солиста группы, которой как раз исполнилось 16. Как итог, песня взорвала чарты радиостанции и звучала не только почти на каждом медляке, но и в сердце всех меломанов планеты. Crazy от Aerosmith. Прямо сейчас на Compass FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: И вот уже 18:30 на часах, понедельник движется к завершению, и надеюсь, что эта противная погода не испортила вашего настроения. Хотя, будем честны, в июле такая погода не может не расстроить. Почти середина лета, а стабильного тепла так и нет. Температурные качели, дожди и скачки настроения соответственно. Будем держаться и надеяться на скорое потепление, а пока нас согревают любимые хиты на кухне. Компас FM. Напомню, что этим вечером с вами я, Дарья Ветрова, и предлагаю узнать о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споет «Елка». До этого появится Стиви Уандер. А раньше всех услышим «Свинцовый туман».
2: Я знаю, придет.
1: Эту группу ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты. Сейчас узнаем о пробках. И по информации сервиса, в Витебске дороги уже свободны, как и, собственно, в Могилеве. В Минске чуть-чуть стало свободнее, но все еще шестибальная загруженность. Пробка на Козловой проспекте Машерова от Платонова до Богдановича. На Немиге и Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова. Также затор на Янке Купалы и Сторожовской от Куйбышева до проспекта Машерова. И еще... придется постоять на Первомайской и Бядулии от Пулихова до Козлова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу, дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Kiss FM.
1: I just called to say I love you. Легендарный хит Стиви Уандера, который стал самым продаваемым синглом музыканта. Трек мгновенно взлетел на вершины мировых чартов и принес автору Оскар и Золотой Глобус. И вот что еще интересно. Бывший соавтор Стиви Уандера Ли Гарретт подавал на музыканта в суд. Он утверждал, что мелодию украли, но проиграл это дело, с чем мы и поздравляем Уандера, ведь благодаря этому услышали такой потрясающий хит и слушаем его даже спустя 40 лет. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и дальше в эфире прозвучат «Елка», «Стереофоникс», а раньше всех Денис Майданов. Он споет после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И что же нам показывают Яндекс.Карты? Они показывают, что в Витебске и Могилеве пробок нет, в Минске пятибалльная загруженность. Есть пробка на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева. Также на Богдановиче от Ленина до проспекта Машерова еще затор на Бядуле и Первомайской от Козлова до Пулихова. И придется постоять на Платонова и Чапаева от Гекала до Первомайской.
0: Дорожный компас.

0: Встречаем почти 7 часов вечера. Начало недели явно выдалось немножко депрессивным из-за такой не июльской погоды. Перестраиваемся на другой режим функционирования, стараясь находить другие поводы для радости и вдохновения. Похоже, что лето не даст нам расслабиться и будет раскачивать своей нестабильностью. Но у нас стабильно рядом любимая музыка на Компас FM. Она продолжит нас радовать, и я как раз готова рассказать о ближайших планах в эфире. Скоро нам споет Филипп Киркоров.
1: Просто подари мне один только взгляд.
0: До этого появится группа Роксет. А раньше всех услышим группу Любэ.
2: А ты там, там, там, где смородина растет.
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся уже завтра. А пока желаю вам счастливого завершения понедельника.
3: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Но прежде чем попрощаться окончательно, узнаем, что нового произошло в стране и в мире. Об этом нам расскажет Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, добрый вечер. О чем будут новости?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире я расскажу, кого поздравил Александр Лукашенко и о том, какое уникальное изделие готовят в Мстиславском районе на Купалье.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил Кейко Софию Фихумори Игучи с избранием на должность президента Перу, пишет Белта. Он пожелал коллеге энергии и успехов на ответственном посту, а перуанскому народу мира и процветания. А еще с надеждой на совместные усилия для придания импульса взаимодействию и укреплению отношений между Белоруссией и Перу, глава государства подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в активизации двустороннего диалога и углублении торгово-экономического сотрудничества. Строительство поликлиники при Минском онкоцентре идет с опережением графика, пишет Белта. По словам строителей, сейчас на объекте трудится 130 специалистов. В восьмиэтажном здании установлены окна, завершается утепление по контуру, монтируется вент в фасад и витражи. Также уже все готово к внутренней отделке и монтажу оборудования. В ближайшие 2 недели строительную площадку покинет башенный кран, а в августе специалисты приступят к благоустройству прилегающей территории. Военнослужащие 49-й радиотехнической бригады посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Сегодня рассказали в Минобороны. Они ознакомились с историей музея, посетили экспозиционные залы и вспомнили историю Великой Победы. И последнее. Уникальный костюм купальской берегини для участия в республиканском празднике Александрия собирает друзей и создают в Мстиславском районе, пишет Белта. Синее платье с белыми декоративными элементами символизирует водную стихию, которую оберегает мифический персонаж. Мастера сделали акцент на деталях, передающих динамичность и связь с растительным миром водоемов. Образы, отражающие местный колорит и творческое видение древней мифологии, представят все районы Могилевского региона. Купалье пройдет в Шкловском районе 11 июля, начало в 11:00.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве без осадков. В Минске ожидаются дожди. Температура воздуха будет до 13 градусов тепла. Завтра днем в этих городах обещают дожди и до плюс 19. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.